мир, моя правда, бай. Ну да, сник, он сердце жив. Один край, сник, вендер, кожу, край. Играй, тебе нервы. Ну да, тут мир, моя правда, бай. Ну да, сник, он сердце жив. Играй, играй.